0: Dance,
1: dance, dance,
0: dance, MFM, Dance Hit Radio.
2: Мы на баре, разрываем дышу. Я до завтра залышусь, только тишусь. Я усею тут своих вибраций.

один. Он зарастая наш день травой. Просто будь зимой, просто будь зимой. Он осветлит эти наши петли черты. Буду там, где ты.

0: FM station. Dance Hit Radio.
1: Все на свете, как луна, светлана действительно, с этой же и все бежить никуда. Все на свете, как песок, залежи на нем укроп, смыв все.